0: Дришлагере спонсория GMP сертифицированные медикаменты и биологически активные сакуби данаматები. GM Pharma, საერთაშორისო фармацевтული компания.
1: Шлагере спонсория PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.